0: My Music Radio. Top Awards Hits.
1: Я людьми мунгоин. To hear. Буза фешпацов.